0: без перестанку моліться.
1: Господи, благодарю Тебя за сегодняшний день, который мы прожили. Прошу Тебя, прости за грехи, которые мы совершали сегодня. Боже, я также молю и прошу Тебя о мире для ближних и о мире для дальних. Господи, дай нам силы любить, дай нам силы прощать, дай нам силы верить. Спасибо Тебе, Господи, что Ты с нами во сне, и Ты встретишь завтра нас утром. Аминь.